0: just a little yellow basket. A little yellow basket.
1: Радио «Джаз».